Нега Бог ширадио, как е наша срака, а на треза маришка, послуша гаже всака, черна бела писана, али па рдеча, ой ти наша срака, тоги наша среча.

Колько каплиц, столько лет, срака найживи на свет. Ой, живио, ой, живио на свет. Ваш Иво Мойзер!

Как є наша срака, а на трейза маришка, послыша гаже сака, чорна-бела писана, а липа ордича, ой ти наша срака,